изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

awaken your soul.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Билайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

0: мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
2: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

Центрі. Гордой, Рейні Заненвелт, Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр ФМ. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
2: Новый трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Vox Motive выпустили трек «Bite Down» после успеха альбома «House of Vox 2». Vox Motive представил новый сингл «Bite Down» на лейбле Insomniac Records. Релиз состоялся после выхода его второго альбома «House of Vox 2» и выступления на недавнем EDC в Лас-Вегасе. В основе трека достаточно темные басовые линии, гипнотический вокал и точечная работа с ударными. Предыдущий альбом артиста вышел 8 мая и включал сотрудничество с Ty Dolla Sign, Ju, DJ Jazzy Jeff и другими исполнителями.

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Напомню, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе. С серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно. В Гомеле плюс 22, небольшой дождь. В Могилеве и Витебске дождь и плюс 20. В Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: Центр FM. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

Белорусский трек.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек. Реклама.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарств и препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением на скромкость инструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено применение в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: ФМ, а что будет далее через мгновение?
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр ФМ.
3: Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Тиесто выпустил трек «Don't Lose Your Head». Тиесто представил новый сингл «Don't Lose Your Head» с вокалом Оливии Себастьянелли. Премьера композиции состоялась в начале месяца во время его выступления на фестивале EDC в Лас-Вегасе. Трек обращается к эмоциональному трансу, который определил раннее творчество артиста. В нем сочетаются и синтезаторы, и кинематографичное нарастание, и, конечно, эйфоричная энергия. Голос Оливии Себастьянелли добавляет композиции эмоциональный вес. После живого выступления поклонники быстро распространили видео с треками в интернете, что усилило ожидания официального релиза.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство связи и информатизации. Операторы электросвязи не должны допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин. В Минсвязи подчеркнули, что это позволит в том числе исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге. Еще одно важное ограничение касается подключения дополнительных услуг через СМС или USSD-запрос. Теперь такие запросы могут осуществляться только путем их самостоятельного ввода абонентом. Число стубальников выросло. В Минобразовании рассказали о результатах первого централизованного экзамена. 26 мая централизованный экзамен по профильным предметам сдавали около 59 тысяч 11-классников. 638 из них получили максимальные 100 баллов. Для сравнения, в прошлом году было 623. Беларусь и Россия хотят увеличить число авиарейсов. Сейчас между странами летают 144 авиарейса в неделю. Авиаперелеты между странами в перспективе планируют субсидировать из бюджета союзного государства. С помощью такого механизма сейчас развивают железнодорожное пригородное сообщение. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершении компания ФСКО увеличит объем грузоперевозок между Белоруссией и Китаем по железной дороге. Транспортная группа открыла представительство в китайском городе Чэнду. Новый офис займется увеличением объемов железнодорожных контейнерных перевозок между Китаем, Белоруссией, Россией и странами Центральной Азии через сухопутные погранпереходы. Сообщается, что представительство в Чэнду будет контролировать все этапы логистической цепочки на территории Китая. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Рекорд эфира на центре. Алак, Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Это «Центр FM».

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: С 1 января будущего года в Беларуси начнет действовать обновленная редакция Водного кодекса, которая ограничит количество и размер искусственных водоемов на частных участках. На одном участке разрешат иметь только один пруд копань, его площадь не должна превышать 5% участка, а глубина до 2 метров. Владельцам, имеющим пруды, которые не соответствуют новым нормам, придется привести их в порядок. В Беларуси прошли централизованный экзамен и централизованное тестирование. В этом году для организации проведения испытаний были задействованы около 20 тысяч педагогов. За соблюдением порядка и безопасности в пунктах проведения экзаменов следили сотрудники департамента охраны. Итоги централизованного экзамена опубликуют с 8 июня, ну а забрать свои сертификаты участники смогут с 1 июля в пунктах сдачи. В некоторых городах Беларуси на сутки ограничат продажу алкоголя в период выпускных вечеров. Большинство запретов будет действовать 12 июня. Так, в Гомеле, Бресте и Витебске спиртное не будут продавать в магазинах с 8 утра пятницы до 8 утра субботы. В Могилеве и Бобруйске ограничения окажутся еще продолжительны. Алкоголь исчезнет с прилавков на весь день с полуночи до полуночи 12 июня. Окончательные списки городов и районов, где будут действовать ограничения, публикуются местными властями и на национальном правовом интернет-портале. В центре Минска из-за любительского триатлона ограничено движение. Как сообщает ГАИ, до 12.50 закрыт съезд МКАД на проспект Победителей. До 13 часов ограничен проезд по Четной стороне Победителей от Парковой до Машерова и по самому Машерова от Тимирязева до Даумана. Также до 13 часов 10 минут нельзя проехать по Победителей от Машерова до Ленина, а также по Ленина до Интернациональной. Участники триатлона стартовали на Минском море, а финишируют у Дворца спорта. Они должны проплыть 1,5 километра, проехать 43 километра на велосипеде и пробежать почти 11 километров вдоль Свислочи. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершении католики отмечают праздник Божьего тела. В столице проходит торжественное шествие. Верующие вместе со священниками идут от костела Пресвятой Троицы Святого Роха на Золотой Горке до архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии. Божье тело – распространенное название торжества Пресвятого Тела и Крови Христа. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. West End выпустил трек «The Ceiling». West End представил новую композицию «The Ceiling» с вокалом британской певицы Оливии Себастианелли. Релиз вышел на лейбле Джона Саббита «Experts Only». Это второй трек артиста на лейбле после прошлогоднего «Drum Death». Композиция отсылает к энергии танцевальной музыки начала 10-х годов. В основе трека плотная басовая линия, прямая бочка и легкий мечтательный вокал. West End отметил, что устал от однотипных треков в жанре тек-хаус и захотел вернуть хаотичность. Энергию. Клип снимался в Бруклине, в нем мебель подвешена к потолку, что обыгрывает название композиции.

0: Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+. Белорусский.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Напоминаю, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис.

0: Новости.
1: В Гродно накануне стартовал 15-й фестиваль национальных культур. Праздник народов открыло торжественное шествие, в котором приняли участие около 1300 человек. Они представляют более 40 национальностей. Участников фестиваля поздравил Александр Лукашенко. Он отметил, что Беларусь исторически является местом встречи разных народов и религий и готова к цивилизованному диалогу. Участникам фестиваля и городу Гродно глава государства пожелал процветания. В Минском международном выставочном центре открылся форум «Экспорт белорусских товаров в Китай». Обращаясь к участникам форума, первый вице-премьер Николай Снапков заявил, что Китай входит в число ключевых торговых и инвест-партнеров Беларуси. За 10 лет товарооборот между странами вырос в 3 раза. Он также сообщил, что примерно 200 белорусских предприятий аккредитованы для поставок продовольствия на рынок Китая. Лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи начал действовать в Беларуси. Теперь оператор не должен допустить образования задолженности за оказанные услуги электросвязи на лицевом счете абонента свыше 5 базовых величин. На данный момент это 225 рублей. При необходимости лимит можно изменить у своего оператора, подав заявление. В Минсвязи поясняют, что мера направлена на защиту от крупных долгов, в том числе в роуминге. Также подключение дополнительных услуг через СМС или USSD-запросы должны возможны только через самостоятельный ввод абонентам. Брестская крепость и Мамаев-Курган к 2030 году могут получить статус объектов ЮНЕСКО. За последние 2 года специалисты подготовили необходимые для этого материалы. Следующим этапом станет визит международных экспертов, которые оценят мемориалы непосредственно на местах. Получение статуса объекта всемирного наследия поможет привлечь внимание мира. Включение в список ЮНЕСКО повысит туристическую привлекательность мемориалов. Как показывает международная практика, после получения такого статуса интерес иностранных путешественников к объектам заметно возрастает. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершении ГАИ призывает водителей к максимальной внимательности на дорогах в летний период. А в летние выходные обычно увеличивается число загородных поездок, что повышает риск совершения ДТП. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными в пути. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграмм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
6: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед Препараты.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
1: Центр FM.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: Scooter FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Новинки эфира на центре.
1: Джиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира.

Завершающий день 15-го республиканского фестиваля национальных культур сегодня проходит на Августовском канале. Накануне в Гродно 43 национальности, включая белорусов, представили свои традиции и культуры на праздничных подворьях. Два десятка площадок развернулись по всему историческому центру. Участники демонстрировали национальные костюмы, танцы, песни и музыкальные инструменты. Сегодня в программе костюмированное театрализованное шествие участников праздника, выступление творческих коллективов и гастрофест блюд из тертого картофеля. Изюминка дня – большая белорусская свадьба. Каждый район покажет свою местную традицию. В Минобразовании рассказали о результатах первого централизованного экзамена. 26 мая централизованный экзамен по профильным предметам сдавали около 59 тысяч 11-классников. 638 из них получили максимальные 100 баллов. Это больше, чем годом ранее. Лидером стала математика. По ней 100 бальных результатов 190. На втором месте обществоведение 145. По английскому языку 100 баллов набрали 125 человек. Средние результаты почти по всем предметам превысили 60 баллов. Армянская грузовая авиакомпания «Хэйвэйс» планирует выполнять регулярные рейсы в Оршу. «Хэйвэйс» ранее была известна как «Fly Armenian Airways». Ее основали в 2019 году. Изначально планировали пассажирские перевозки, но в 2024 полностью перевели на грузовые. Аэродром Орша преимущественно специализируется на обслуживании грузовых рейсов. Что касается пассажирских перевозок, в Армению из Минска летает авиакомпания «Белавия» три раза в неделю. Международный союз велосипедистов снял санкции с белорусских спортсменов. Благодаря этому белорусские велогонщики получили возможность полноценно участвовать в международных соревнованиях как в личном, так и в командном зачете. Кроме того, атлетам вновь разрешено выступать под государственным флагом и использовать национальную символику. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершение в милиции призывают детей не отвечать на звонки с неизвестных номеров, а родителям специалисты рекомендуют регулярно беседовать с детьми о кибербезопасности, прививать им навыки критического мышления и объяснять, что нельзя общаться с посторонними людьми онлайн. Также следует знать, какие сайты посещает ребенок и с кем он общается в мессенджерах и соцсетях. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Gargan City выпустили ремикс на классический трек Basement Jaxx. Дуэт Gargan City представил новую версию культового трека Basement Jaxx Jump and Shout. Релиз вышел на лейбле Tool Room Records. Оригинальная композиция 1999 года стала хитом и помогла Basement Jaxx закрепиться как одному из главных коллективов британской танцевальной сцены. Gargan City не стали полностью переосмысливать трек, а усилили его сильные стороны. В ремиксе добавлена плотная басовая линия в стиле Speed Garage, мощная ударная и клубный грув. При этом вокал MC Slurta John остался в центре композиции. Релиз также служит данью памяти артисту, который ушел из жизни в 2024 году.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: Новый трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Напомню, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Программа «Что будет далее» через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр ФМ».
0: Танцевальное радио «Центр ФМ».
2: Новый трек.

0: Новости.
1: В Минском международном выставочном центре открылся форум «Экспорт белорусских товаров в Китай». Обращаясь к участникам форума, первый вице-премьер Николай Снапков заявил, что Китай входит в число ключевых торговых и инвест-партнеров Беларуси. За 10 лет товарооборот между странами вырос в 3 раза. Он также сообщил, что примерно 200 белорусских предприятий аккредитованы для поставок продовольствия на рынок Китая. С января будущего года в Беларуси начнет действовать обновленная редакция Водного кодекса, которая ограничит количество и размер искусственных водоемов на частных участках. На одном участке разрешат иметь только один пруд копань. Его площадь не должна превышать 5% участка, а глубина 2 метров. Владельцам, имеющим пруды, не соответствующим новым нормам, придется привести их в порядок. В некоторых городах Беларуси на сутки ограничат продажу алкоголя в период выпускных вечеров. Большинство запретов будет действовать 12 июня. Окончательные списки городов и районов, где будут действовать ограничения, публикуются местными властями и на национальном правовом интернет-портале. Беларусь и Россия хотят увеличить число авиарейсов. Сейчас между странами летает 144 авиарейса в неделю. Авиаперелеты между Беларусью и Россией в перспективе планируют субсидировать из бюджета союзного государства. С помощью такого механизма сейчас развивают железнодорожное пригородное сообщение. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершение, активность клещей в самом разгаре. Пик их нападений приходится на июнь. В Минздраве рассказали, что вакцинация – это эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. При этом ее необходимо планировать заранее. Первую дозу нужно сделать осенью, в период с октября по ноябрь, а вторую – зимой, либо в начале весны. Можно привиться и летом, но нужно помнить о рисках. В период выработки антител человек остается еще уязвимым. Если клещ присосался, не стоит пытаться самостоятельно его удалить, а скорее обратиться к медикам. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».

0: Программа «Что будет далее» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ, за исключением Бреста, пройдут дожди, вероятно, гроза. В Гродно и Бресте плюс 21-23, в Гомеле и Могилеве плюс 24-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, преимущественно облачно, ожидается продолжительный сильный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: В Гродно проходит 15-й фестиваль национальных культур. Праздник народов открыло торжественное шествие, в котором приняли участие около 1300 человек. Они представляют более 40 национальностей. Участников фестиваля поздравил накануне Александр Лукашенко. Он отметил, что Беларусь исторически является местом встречи разных народов и религий, готова к цивилизованному диалогу. Участникам фестиваля и городу Гродно Александр Лукашенко пожелал процветания. Сегодня завершающий день 15-го республиканского фестиваля национальных культур проходит на Августовском канале. В программе костюмированное театрализованное шествие участников праздника, выступление творческих коллективов и гастрофест блюд из тертого картофеля. В Беларуси ввели лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи до 225 рублей. Нововведение защитит баланс от случайных трат. Особенно это актуально для тех, кто уезжает за границу и пользуется международным роумингом. Порогов 225 рублей автоматически, но не окончательно. Если перед поездкой за рубеж такого лимита покажется мало, его можно изменить. Для этого необходимо заранее написать заявление в офисе своего мобильного оператора. Еще одно важное изменение касается платных подписок. Теперь подключить любую дополнительную услугу через СМС или USSD-запрос можно только вручную. Абонент должен ввести комбинацию цифр, что полностью исключает скрытые списания денег. В колледжах появятся новые специальности для абитуриентов на уровне среднего специального образования. Впервые откроют дизайн анимации и управление продажами. В профтехобразование добавят оператора коптильной установки и косметика. Всего колледжи планируют принять около 69 тысяч человек. В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. Ближайшей ночью грозы пройдут на юге и в центре, а днем сильные дожди накроют большую часть страны. В отдельных регионах возможны шквалы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершении Брестской крепости Мамаев-Курган к 2030 году могут получить статус объектов ЮНЕСКО. За последние 2 года специалисты подготовили необходимые для этого материалы. Следующим этапом станет визит международных экспертов, которые оценят мемориалы непосредственно на местах. Включение в список ЮНЕСКО повысит туристическую привлекательность мемориалов. Как показывает международная практика, после получения такого статуса интерес путешественников к объектам заметно возрастает. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Galantis подписал контракт с лейблом Counter Records и выпустил трек «Stay Alive». Шведский проект Galantis заключил соглашение с независимым лейблом Counter Records, входящим в Ninja Tune. Это первый опыт работы артиста без поддержки крупного лейбла. Первый сингл в рамках нового партнерства Stay Alive выпущен под обновленным названием Galantis и Devil's Tax Return. Композиция звучит более камерно и меланхолично, но с элементами оптимизма. Артист отмечает, что подписание контракта с Ninja Tune стало для него возвращением к музыке, которая сформировала его.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат «Рациум» от Академ Фарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
2: Завтра в городах вещания Центр ФМ, за исключением Бреста, пройдут дожди, вероятно, гроза. В Гродно и Бресте плюс 21-23, в Гомеле и Могилеве плюс 24-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, преимущественно облачно, ожидается продолжительный сильный дождь.
0: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новий трек. Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Ай Гири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: центре Первого.
1: На прошедшей неделе Александр Лукашенко провел несколько международных встреч. В частности, в понедельник обсуждались вопросы вклада Беларуси в мировую продовольственную безопасность с генеральным директором ФАО Тюй Дуньюем. О сотрудничестве не только с Приморьем, но при его посредничестве и с КНДР речь шла на встрече президента с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко. Еще одна встреча состоялась с российским предпринимателем, руководителем Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным. Темы беседы были самые разные, от спорта, калийной сферы до театральных проектов. А с Владимиром Путиным в телефонном разговоре обсуждали двусторонние отношения, предстоящий форум регионов, международные вопросы и тему «Спот». В пятницу глава государства посетил Гродно, где принял участие в открытии новой областной больницы, а затем выступил с речью на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур. Александр Лукашенко говорил на разные темы, но главным посылом было стремление Беларуси к сохранению мира. На неделе были одобрены комплексные поправки в Кодекс о земле, а также в Водный кодекс, изменения в законодательстве по процедурам госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, актуализирован закон о товарных биржах, также подписаны законы о ратификации ряда международных документов, подписан указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Глава государства произвел кадровое назначение в вооруженных силах. Также на неделе были направлены зарубежные поздравления по различным поводам в Италию, на Кубу, в Экваториальную Гвинею, Данию и Швецию. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре Первого.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.

Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ, за исключением Бреста, пройдут дожди, вероятно, гроза. В Гродно и Бресте плюс 21-23, в Гомеле и Могилеве плюс 24-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, преимущественно облачно, ожидается продолжительный сильный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр ФМ.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Новий трек. Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло. Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. В Беларуси стартовал прием заявок на республиканский конкурс «Деловые женщины». По его результатам определят лучших женщин-руководителей страны. Организатором выступает Федерация профсоюзов Беларуси. Конкурс проходит по трем основным номинациям: «Лучшая бизнес-леди», «Лучший руководитель организации бюджетного сектора» и «Лучший руководитель организации реального сектора экономики». При этом оцениваться будут не только достижения и успехи организации, но и то, насколько успешно руководители выстраивают социальную политику, поддерживают работников и развивают социальное партнерство. Особое внимание будет уделено и общественной деятельности кандидатов. Прием заявок продлится до 20 августа. Отборочный этап молодежного проекта «Чемодан времени. Женские судьбы Беларуси» прошел в минувший четверг во Дворце детей и молодежи «Орион». Цель мероприятия – сформировать национальную идентичность на основе исторического прошлого и преемственности поколений. Участники представили 27 экспозиций. Оценивала работу участников компетентное жюри. Каждая из 27 экспозиций, будь то предметы быта, личные вещи, награды или орудия труда, раскрыла уникальную женскую судьбу, связав воедино героическое прошлое и современность. А в Доме Белорусского союза женщин 8 июня пройдет акция по безвозмездной сдаче крови. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню донора и году белорусской женщины. Участвовать могут все желающие в возрасте от 18 до 65 лет. При себе необходимо иметь паспорт и выписку из меддокументов. Присоединиться к доброму делу можно с 10 до 13 часов в Минском доме Белорусского союза женщин на Раковской. А в минувшую пятницу в год белорусской женщины состоялся День памяти преподобной Ефросинии Полоцкой, выдающейся просветительницы полоцкой княжны, меценатки и основательницы женского и мужского монастырей. Преподобная Ефросиния стала первой женщиной своего времени, канонизированной в лике святых, и по праву считается духовной покровительницей Беларуси. В Беларуси проходит бесплатный женский форум для мам, которые хотят получить поддержку, найти решения и полезные контакты. Организаторы подчеркивают, форум не зависит от возраста детей и доступен для жительниц Беларуси, а также для участниц из других стран. Все самое активное общение происходит с экспертами на прямых эфирах. Это были женские новости.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Afrojack выпустил трек Secret Moves под псевдонимом Capuchon на лейбле Hot Creations. Afrojack продолжает развивать свой андеграундный проект Capuchon. Новый трек Secret Moves выходит на лейбле Джейми Джонса Hot Creations. Композиция построена на гипнотическом зацикленном груве с влиянием хип-хопа начала 90-х прошлого века. Это более сырое и клубное звучание, отличающееся от основных работ Afrojack. Проект Capuchon создан для того, чтобы исследовать более широкий творческий диапазон артиста за пределами больших сцен. Предыдущая коллаборация Hot Sauce с мисс Монеки GLZ провела более 2 недель на первом месте чарта Beatport.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: знаю прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра в городах вещания Центр ФМ, за исключением Бреста, пройдут дожди, вероятно, гроза. В Гродно и Бресте плюс 21-23, в Гомеле и Могилеве плюс 24-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, преимущественно облачно, ожидается продолжительный сильный дождь.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Танцевальное радио. Центр ФМ.
5: Новый трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Радио Онлайн от Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ».
1: Новинки эфира

0: развлечений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире!

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ, за исключением Бреста, пройдут дожди, вероятно, гроза. В Гродно и Бресте плюс 21-23, в Гомеле и Могилеве плюс 24-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, преимущественно облачно, ожидается продолжительный сильный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
1: Центр ФМ.

0: Центр FM. Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Программа «Что будет далее?» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Vox Motive выпустили трек «Bite Down» после успеха альбома «House of Vox 2». Vox Motive представил новый сингл «Bite Down» на лейбле Insomniac Records. Релиз состоялся после выхода его второго альбома «House of Vox 2» и выступления на недавнем EDC в Лас-Вегасе. В основе трека достаточно темные басовые линии, гипнотический вокал и точечная работа с ударными. Предыдущий альбом артиста вышел 8 мая и включал сотрудничество с Ty Dolla Sign, Ju, DJ Jazzy Jeff и другими исполнителями.

Тиесто выпустил трек «Don't Lose Your Head». Тиесто представил новый сингл «Don't Lose Your Head» с вокалом Оливии Себастьянелли. Премьера композиции состоялась в начале месяца во время его выступления на фестивале EDC в Лас-Вегасе. Трек обращается к эмоциональному трансу, который определил раннее творчество артиста. В нем сочетаются и синтезаторы, и кинематографичное нарастание, и, конечно, эйфоричная энергия. Голос Оливии Себастьянелли добавляет композиции эмоциональный вес. После живого выступления поклонники быстро распространили видео с треками в интернете, что усилило ожидания официального релиза.

West End выпустил трек «The Ceiling». West End представил новую композицию «The Ceiling» с вокалом британской певицы Оливии Себастьянелли. Релиз вышел на лейбле Джона Саббита «Experts Only». Это второй трек артиста на лейбле после прошлогоднего «Drum Death». Композиция отсылает к энергии танцевальной музыки начала 10-х годов. В основе трека плотная басовая линия, прямая бочка и легкий мечтательный вокал. West End отметил, что устал от однотипных треков в жанре тек-хаус и захотел вернуть хаотичность. Энергию. Клип снимался в Бруклине, в нем мебель подвешена к потолку, что обыгрывает название композиции.

Gargan City выпустили ремикс на классический трек Basement Jaxx. Дуэт Gargan City представил новую версию культового трека Basement Jaxx Jump and Shout. Релиз вышел на лейбле Tool Room Records. Оригинальная композиция 1999 года стала хитом и помогла Basement Jaxx закрепиться как одному из главных коллективов британской танцевальной сцены. Gargan City не стали полностью переосмысливать трек, а усилили его сильные стороны. В ремиксе добавлена плотная басовая линия в стиле Speed Garage, мощная ударная и клубный грув. При этом вокал MC Слэрта Джона остался в центре композиции. Релиз также служит данью памяти артисту, который ушел из жизни в 2024 году.

Galantis подписал контракт с лейблом Counter Records и выпустил трек «Stay Alive». Шведский проект Galantis заключил соглашение с независимым лейблом Counter Records, входящим в Ninja Tune. Это первый опыт работы артиста без поддержки крупного лейбла. Первый сингл в рамках нового партнерства Stay Alive выпущен под обновленным названием Galantis и Devil's Tax Return. Композиция звучит более камерно и меланхолично, но с элементами оптимизма. Артист отмечает, что подписание контракта с Ninja Tune стало для него возвращением к музыке, которая сформировала его.

Afrojack выпустил трек «Secret Moves» под псевдонимом Capuchon на лейбле Hot Creations. Afrojack продолжает развивать свой андеграундный проект Capuchon. Новый трек Secret Moves выходит на лейбле Джейми Джонса Hot Creations. Композиция построена на гипнотическом зацикленном груве с влиянием хип-хопа начала 90-х прошлого века. Это более сырое и клубное звучание, отличающееся от основных работ Afrojack. Проект Capuchon создан для того, чтобы исследовать более широкий творческий диапазон артиста за пределами больших сцен. Предыдущая коллаборация Hot Sauce с мисс Монеки GLZ провела более 2 недель на первом месте чарта Beatport.

Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Новый трек.

0: Прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Завтра в городах вещания Центр ФМ, за исключением Бреста, пройдут дожди, вероятно, гроза. В Гродно и Бресте плюс 21-23, в Гомеле и Могилеве плюс 24-26, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Минске завтра плюс 17-19, преимущественно облачно, ожидается продолжительный сильный дождь.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Привет! Вы в миксе на Менталити на радио Центр FM. Я Антон Бай, и сегодня в эпизоде много новой и интересной музыки.

На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока!

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Макслайном.
0: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее Эйлок. Контроверсия на Центре.
3: Категория 16+.
4: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
4: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Brazilian Bass. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия спешалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по воскресеньям в 22:00.
4: Эйлок. Controversia Radio Show. 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: mais recentes da
1: Contra. Вы слушаете танцевальное радио Беларуси и радиошоу «Контраверсия» с Алок. В следующий час я подготовил для вас самые классные новинки электронной музыки, а также свежие релизы с моего лейбла «Контраверсия».

Вы слушаете A-Lag Контроверсия на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете «Эйлак». Контроверсия на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
3: Категория 16+.
4: Controversia Radio Show.
2: «Эйлак».
4: «Эйлак». In the mix.
2: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу «Эйлака». Контроверсия спешалитетом на танцевальном радио Беларуси «Центр КФМ» по воскресеньям в 22:00.
4: «Алок». Controversia Radio Show. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Далее. Групп Therapies Above and Beyond.
3: Категория 16+.

0: Oliver Smith, stunning remix.
1: Потрясающий ремикс от Оливер Смит на «Атлантис» открывает сегодняшний эпизод. Добрый вечер, где бы вы ни находились в мире. Это Джоно, и вы на Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Сегодня у нас грандиозное шоу со свежей музыкой от легенд транса, таких как Solar Stone и Orchidea, легенды Anjuna Deep, Ди Монтеро, Тим Грин, Проф, а также кое-что новенькое от нас, Above and Beyond. В последние полчаса шоу мы передадим слово Messane. Сегодня вышел его 10-й EP с названием Visage, и он приготовил эксклюзивный микс, чтобы отметить это. Расскажу об этом поподробнее чуть позже. Итак, давайте начнем с трека от Ezekiel Arias, который в последнее время вызывает много шума. Официально выходит в следующий понедельник — Psychedelia. Следом трек нашего хорошего друга Harry Diamond Desire. Вы можете найти его на его новом лейбле Macro.

0: Simon, that was Desire, and you can pick that up on
1: Центр FM, и это Group Therapy's Above and Beyond. Дин Монтеро, Джей Тек и новый сольный трек от Solar Stone уже в пути, но вы знаете, что будет далее.
2: Group Therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week.
1: Запись недели. На этой неделе это трек, который мы много играли во время нашего турне «Bigger Than All of Us». Это наша переработка грандиозного хита «Axwell Feel the Vibe». Было очень весело видеть вашу реакцию на него на танцполе. Вы можете встретить его в нашем очередном сборнике номер 17 от Anjuna Beats.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы на Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Только что вы слышали Slow Motion от Solar Stone и Orchidea. Он прислал его на выходных. Отличная работа.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Макслайном.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

From Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

На центр FM, и это групп терапия с Above and Beyond. И гостевым миксом прошлой недели был Джей Тек, а это трек Эйгеа. Также, если вы пропустили объявление, наш лайнап на юбилейный 700-й групп терапии Above and Beyond празднование официально объявлен. И он просто огромен. К нам на The Gork в сентябре присоединятся Бен Болмер, Илон Блюстоун, Дюрант, Back to Back вместе с Эзекил Ариас, Мэш, Мэдзо, Оливер Смит, Because of Art, Джеймс Грант, Джоди Вистернов, Ливин Лоурел, Джей Рибон, Рези, а также у нас будут редкие живые выступления от Грамми и Дэрон Тейт. Это будет настоящий подарок. Если хотите стать частью этого, заходите на официальный сайт и черпайте всю информацию. А теперь вернемся к музыке с новым синглом от Тим Грин и Проф, Soulpia. Далее Мэйти, All in the Flow, который уже вышел на Anjuna Deep Explorations. Это Центр FM и групп терапия с Above and Beyond.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Matty Al with In The Flow out now on Angelina's.
1: Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
0: Chase from North Conway. Don't go anywhere.

слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond Group Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это Group Therapy с Above and Beyond. А это Ино с треком Distance прошлого выпуска. Вы можете найти его на Anjuna Deep Explorations. Еще впереди новая музыка от John Grant, Avenue One и, конечно, гостевой микс от Messane. А сейчас...
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это

Каждую неделю мы передаем пульт семье Джуна и позволяем людям решать, какой трек с прошлого выпуска абсолютно заслуживает второго шанса быть услышанным. Вы все поддержали ремикс «Хаусмен» на трек от Марсел Воутье «Without You». Твердый выбор, поэтому слушаем. Здесь на Центр FM в группе «Therapy's Above and Beyond» Push the Bar.

Вы слушаете радиошоу «Above and Beyond» группы «Терапи» на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу «Above and Beyond» группы «Therapy» на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу «At Buffett Beyond» группы «Therapy» на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Ви на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это Group Therapy с Above and Beyond, очередной эпизод. И почти время позвать в гостевой микс Messain на этой неделе. Но еще есть время поставить несколько других треков. А начнем с отличнейшего трека, который вы сможете найти на новом сборнике от Anjuna Beats, часть 17. Это невероятный Джей Рибан с Man on Fire. Потрясающий трек.

слушайте радиошоу «Above and Beyond» Group Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте.

0: Флешбэк этого выпуска — прекрасная композиция «Heartbeats» от Грам. Вышел еще в 2015 году, если вы можете в это поверить, на Центр FM в Group Therapy с Above and Beyond.
1: Group Therapy with Above and Beyond.
2: Реклама.
3: Ты крути-крути гуся, с Макслайном ты крути-крути гуся.
4: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Ви в груп-терапии с Above and Beyond на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И теперь время для гостевого микса. Сегодняшний микс от французского продюсера и живого исполнителя Мессейна. Сегодня он выпустил 10-ю часть своей любимой серии EP под названием «Визаж». Изначально задуманный как коллекция треков, охватывающих разные настроения и эмоции, «Визаж 1 быстро стал номер 2, 3, и вот мы наблюдаем юбилейный 10-й EP. Он говорит, что хотел, чтобы этот релиз стал особенным, и что ему повезло работать с такими талантливыми артистами, как Taylor, Otherwise, Paralevan, Merni, с которыми он недавно гастролировал. Итак, на следующие полчаса Мессей на Центр FM в групп-терапии с Above and Beyond.

Вы слушаете гостевой микс с Мессейна в группе Therapies Above Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс с Мессейна в групп Therapies Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс с Мессейна в группе Therapies Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс с Мессейна в группе Therapies Above and Beyond на Центр-ФМ, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Вы слушаете гостевой микс с Мессейна в групп Therapy с Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Happy Sabbath and Beyond. Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Благодарность Мэссейн за потрясающий гостевой микс сегодня вечером. Как я уже говорил в начале, шоу его новый, 10-й по счету EP под названием серии «Визаж» только что вышел на лейбле This Never Happened. Послушайте его на выход. На сегодня у нас все, однако Anjuna Deep часть 17, напоминаю, вышел, и мы будем делать празднование здесь, в группе «Терапия», нашего юбилейного 700-го выпуска. Не прощелкайте, присоединяйтесь. На следующей неделе у нас будет гостевой микс от Atlantis, а до тех пор увидимся. Вы слушали групп «Терапия» с Above and Beyond.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на Центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
3: Yo, what is happening?
0: Вы слушаете Spinning Sessions, эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records, только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Spinning Records.

слушаете Spinning Sessions. Эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records. Только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Spinning Sessions, эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records, только на Центр FM.

Вы слушаете Spinning Sessions, эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records, только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Spinning Sessions, эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records, только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Spinning Sessions, эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records. Только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Spinning Sessions, эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records. Только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Spinning Sessions, эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records, только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Spinning Sessions for all the new music, the fresh releases and everything spinning. We'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, turn it up, keep it loud, and adios. From hot new talent to the world's biggest DJs. That's right. Spinning Sessions. Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Это

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.